только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Позитив. Озгеча. Хит ФМ. Хит ФМ-да. Микко билан салқинланиш вақти. Реклама. Кунни тетиклик билан бошланг. Микко. Зор янгилик. Севимли меваҳлар лаззатига эга шарбатли ичимлик. Илҳомлантирувчи таъм. Ўзингизга мосини танлаг ва татиб кўринг. Микко. Хар идишида қувонч. Шаҳримиз дўконларидан сўранг. Реклама. Ўзбекистонда соат 7.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Ғафурова. Baş homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей, более чем в 100 странах мира, делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Етапым реклама болема. 33 598 00.

0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş hami Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
2: Davrbank'tan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98.0.

Без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно. И закончим игру, давай, пожалуйста.

0: Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: Скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.